0: Вот это я сколько должен, блядь, носить, блядь, вот эту воду бабушкам, дедушкам, блядь, да, нахуй? Беременная, блядь, девочка, блядь, она родила, блядь. Это Николаев, нахуй, блядь, ты думаешь, это Зеленский, нахуй, блядь, у нас такой классный парень, нихуя. Мы здесь все самые классные.
1: Молодой человек, ну не надо ругаться. Вы такой интересный, хороший мужчина, ну зачем?
0: Путин хуйло, блядь. Кто ну поебан, это ты, блядь. Пидорас, пиздос, блядь.

0: Сейчас лука, сейчас лук.
1: Тихо.
0: Не волнуйся же, нервишки, да?
1: Да.
0: Ага, по якій дозі, типу? Оце один по одну потяку?
1: Так, маленька. Бачимо його тут, носик трошки напух.
0: Угу. Ну, коротше, одну каплю, так?
1: Ага.
0: Тихо, тихо, тихо, сюди, тихо. Ну, ну що? Чуть-чуть. Що, сюди, що? Я
1: ще повертаюся, ти не застоїш.
0: Сейчас, сыночек, сейчас.
1: Мы уже так ждали, наше это все.
0: Опа. Тихо, надо, чтобы зашло. Давай, давай, давай, давай, Сина, давай, Сина. Ты молодец. Давай, мой герой, давай. Давай. Сейчас будешь дышать. Так.
1: И це все головку повертаю на цю сторону. Бачите, тут щечка теж на
0: полку. О, о, пошла жара. Молодец. Молодец, Сина. Молодец. А, ты мій король. Ой, ти мій король. Давай, давай, давай. Давай, давай, сейчас головку на праву сторону, давай. Давай на праву сторону. Ні, сина, сина направо, направо, да. Ой, умниця.
1: Давай.
0: Ну, все, сейчас я тебе укрию. Да, сина, да. Все, все.
1: Супер.
0: Ну, красавчик. Молодец.
2: Класно танцювали ми.
1: Молодці.
2: Точно?
1: Точно.
2: Не чую, а ну голосніше.
1: О-о-о.
2: Бо старенький, не чую.

Зачем тебе надо типа еще вообще не правда? Скажешь, что ты не знаешь. Да, какой я бегал. Окей, дай мне. Не было. Это...

0: Сейчас ты просто это, как сказать, он в второй кабинке смотрит отрядный прокурор. Хорошо, хорошо. Я ему сейчас скажу, чтобы пациентку выдали. Хирурги с ребрацией, да? Лапароскопическая?
1: Что мне нейрохирург нужно? Да, я хочу вам сказать, можно что-то простите. Надо почистить? Да, давайте сфоткаю, что я познакомлю. Еще раз, смотрите, что подкручиваю. О, вот она и звонит. Ну я звоню, я бы сказала. Я не звоню.
2: Валерия,
1: все.
2: Дай она нам скрине подложила.
1: Сейчас, одну секундочку. Кстати, один, ну подождите. Да, скричка. Сейчас, все, подождите.
2: Да, я сейчас не пыталась вас.

0: одной из таких. Вот. Агашка. Это.
1: Давай, кидай.
0: Вот, давай.
1: Да. Так, а мы тогда кидай.